0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: свете моторов.
1: Вітаю, з вами Данута Антилевская. 16 липня у Минску на одну платную парковку больше. Як поведомляє предприемство парковки столицы, платный режим уводится на участку в улице Алаизы Пашкевича по Нецотным Баку, помеж Куйбышева и Максима Богдановича. Подробязная информация на сайте предприемства. 16 липня прикладно до снежня будет закрытый на капитальный ремонт участок автодороги Гродно-Коробчицы. Тут целком обновить дорожное покрытие, уладкуют пешеходно-велосипедную дорожку, а так само сучасное вонковое осветление. Водителям рекомендуют заходе уличивать обмежевание при плановании маршрутов и выконывать потребования часовой организации дорожного руху. У Шумилинском и Полоцком районах Витебской области появились одразу два новые участки контролю средней хуткости. Они размещены на автодорозе Р-20 Витебск-Полоцк, межа Латвии. Первый участок протяглостью 20 километров находится с 63 по 83 километр трассы. Другие должиной 10 километров с 83 по 93. Система контролю и выполнения хуткостных режимов для легковых автомобилей, мотоциклов и автобусов. Максимальная дозволенная хуткость 90 км за годину, для грузовиков 70. А кроме того, водителю попереджают об высокой вероятности выхода на проездную участку диких живел. Нагадаем, штрафы за перевышение хуткости, зафиксованные камерами, залежат от того, насколько великое перевышение. От 10 до 12 км за годину до 45 рублей. От 20 до 30 до 135 рублей. Коли перевышение от 30 до 40 км за годину до 450 рублей. Аматоры разогнаться на 40 км за годину и больше за обмежеванную хуткость повинны будут заплатить штраф от 360 до 540 рублей. Повторность порушения при фиксации камерами средней хуткости не уличивается. Подобные системы позволяют значно дисциплиновать водителю и снизить аварийность на загородных трассах.
0: У свете моторов для автоматоров и не только.
2: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Беларусь и Узбекистан реализуют 310 совместных проектов и мероприемств агульным коштом 2 миллиарда долларов, поведомляя «Спутник» со посылкой на пресс-службу узбекского лидера Шавката Мирзиёева. Планы реализуются в развитии домовленностей президентов двух краин. Отзначены перспективы взаимодействия в сферах машинобудования, сельской господарки, фармацевтики, текстильной промысловости, перепроцовки травнины и оховы здоровья. Урочистая церемония передачи капсулы с посланием ветерана у Великой Отечественной войны отбылась у Гомельским областным музеем военной славы. В мероприемстве приняли удел представники Министерства обороны, местные улады, громадских объединений. Исторический объект новому поколению передал фронтовик Алексей Головацкий. Закликал юнаков и девчат берегчи мир, який был завоеван поколением переможцев у жорстких боях. Гэты и іншыя памятные листы официально открыют у стагоддзя Великой Перемоги. Следчий комитет распачал криминальную справу у дочинении до 47-годового жыхара Гродно, якого подозрают во ухилении от выплаты податков и страховых взносов при организации работы таксопарку. За несколько годов мужчина нанял амаль 300 человек, однако официально працу уладковал только 50. Усе что месяц отримывали выплаты у конвертах. Сумма невыплаченных податков перевысила 164 тысячи рублей. Дзяржаўтаінспекцыя заклікае водителя устрымацца ад кіравання транспортом при дрэнным самаадчуванні у гарачае надвор'е. У зоне рызыкі пожилые люди и громадяне с сердечно-сосудистыми захворваннями. Перед поездкой рекомендовано опустить в окна, каб проветрить авто, а затым уключить кондиционер. Необходимо пить достатково вадкости. Категорично заборонено покидать детей одних у салоне машины. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, первоважно без опадков. Температура поветра до 30 тепла. У областных центрах удзень чакается. У Витебску и Могилеве плюс 24-26, у Гродне 26-28, у Гомеле 27-29, у Бресте 28-30. У столицы до 26 тепла без істотных опадков.

создал себе удивительные судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Геолокация на радио «Столица».
1: А поехали у самы маленькі горад Беларусі, у Дзісну, каб убачыць мост, паром і бальніцу. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Едзем сюды па аўтамабільным мосце, калі рухацца з раённых міёраў. Мост гэты злучае берагі ракі Дзісна, якую мясцовыя ласкава называюць Дзісёнка, расказвае наш гід па горадзе Вольга Смаршчок.
2: Мост был заложен в 1905 году по приказу Николая I, чтобы соединить две части города. Он остался единственный с таким деревянным покрытием и легким налетом асфальта. Покрытия. Периодически у нас покрытие моста меняется, обновляется.
1: Покольки мосту больше за 100 годов, для зручности у мясцовых ён 100-годовый. А у некоторых крыницах его называют одним из дзісненскіх цудаў. Его могло б не быть. У гады Великой Айчыны, калі фашисты адыходзілі з города, каб не пустить советские танки, заклали под мост узручатку. Аднак поспели узорвать только один пролет. Пасля войны пашкоджаны замяні на, кажуць, трофейны з Германіі, але ўжо ў іншай канструкцыі, і сёння драўлянае пакрыццё захавалася. Дарэчы, трапіць у горад можна не толькі па сушы, але і па вадзе. Стаіш на беразе Дзісны, бачыш не толькі яе, а і заходнюю Дзвіну, і вось на процілеглым яе баку Полацкі раён, і злучае іх паром.
2: Паромная переправа – это действительно фишка нашего города. Она представляет собой баржу, на которую установлен тракторный мотор, который, натягивая пушки, его канаты, тросы, переправляет людей. Вот по нашей Западной Двине в свое время, с 1919 года по 1940 год, проходила государственная граница. И мы с вами располагаемся сейчас на западной части. И нас называли ласково западниками, а вон ту часть называли ласково восточниками.
1: З берага заходняй Дзвіны нікуды не адыходзім, бо тут знаходзіцца цікавы гістарычны рарытэт, дакладней яго руіны.
2: Это бывшая городская больница, построена в 1905 году по указанию Николая I. Такое разрушение она, конечно, претерпела во время Великой Отечественной войны. Внешний вид самого здания еще сохранен. Внутреннее, конечно, уже идет полное разрушение. Там очень большие интересные подвальные помещения, которые оштукатурены довольно-таки интересным раствором. На этом растворе можно увидеть газетные издания, относящиеся даже к концу 19 века.
1: Здаецца, гэтыя пакоі, ўсё астатняе, што засталося ад бальніцы, дыхае гісторыяй і таямнічасцю. Вось дакранешся рукой, адразу будзеш ведаць пра тое, што хавае ў сабе старажытны будынак. Увогуле, здаецца, гэта не бальніца, а некі палац ці, можа, тэатр. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчик. Рост реальных доходов насельства зафиксовал Национальный статистический комитет. За первые 5 месяцев показчик увеличился амаль на 8%. Основную долю структуры поступления у традиционно занимает оплата працы свыше 66%. Еще около 23% складают державные трансферты, пенсии, стипендии и социальные допомоги. Школьные кермаши в столичном регионе откроются в середине жнивня, поведомили в пресс-службе облвыконкама. Первый начнет працевать 15 жнивня в Солигорску, а тыднем позднее у Борисове, Жодине, Молодечне и Слуцку. У целом по краине районные специализованные кермаши будут проходить каждый тыдень по субботах и неделях, начиная с 18 липеня, и завершить свою работу у початку вересня. Работа пассажирского транспорта у Минску изменилась в связи с закрытием трамвайного руху по Старовильнинском тракте, поведомили на предприемстве «Столичный транспорт и связь». Рух маршрутов номеры 3 и 5 от проспекта Машерова организованы до палаца детей и молоди. А замест трамвая номер 4 на маршруте заявился часовый автобус 263, автовокзал «Центральный», диспетчерская станция в озеро. Шкілет динозавра продали на американском аукционе за рекордную сумму свыше 50 миллионов долларов, повідомляють місцевые СМИ. Тиранозавр по имени Газ, який заховал свою целостность на 63%, ходил по земле прикладно 70 миллионов годов тому. Початковая ставка за лот до исторической эпохи была установлена на уровне 19 миллионов долларов. Означается, что покупник пожадал застаться анонимным. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков. Температура поветра до 30 тепла. У областных центрах удень чакается. У Витебску и Могилеве плюс 24-26, у Гродне 26-28, у Гомелі 27-29, у Бресте 28-30. У столицы до 26 тепла, без істотних опадков.
3: ВК... Группы «Пошук», «Радио Столица».

0: кайф? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» – для каждого, для тебя!
1: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Любое слово вашего каханого человека, на любой его жест и знак. От хуткости вашей реакции будет залежить ваш суместный добробыт хотя бы на этот день. Ну и надалее, конечно, так само. Водолейчики, сегодня вашему каханому человеку не будет хапать вашей же уваги. И он весь час будет иметь потребу у подтримцы. Постарайтесь ему яе забеспечить у лепшем выгляде. И рыбки завершают наш гороскоп. Любовно нагадаем, максимум уваги сегодня запотребуют браты. Меньше. Причем тычется это и семейных любимцев, от рыбки до ручного тигра. Коли у кого-то из рыбок такие есть, не будьте до их занадто строгие. Максимум уваги и нашему гадаванцу. Это я про святочный калаурод. Хутко мы вернемся и расскажем, який сегодня день и что можно отзначить.
1: Ну, наконец-то не возьму

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9.1. Студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Подрабязности проведения узбекско-белорусского межпарламентского форума обмерковали члены Совета Республики. Буйная встреча отбудется на проконце верочня. Пляцовкой для умасования двухбоковых связей станет старожитный узбекский город Хива. Чекается подписание важнейших междержавных погоднений для развития бизнеса и гуманитарных проектов. Трох человек вырытывали и еще 30 эвакуировали ратавальники подчас пожару в интернате у Жодине. Сегодня раницей на проспекте Миру у 9-поверховом будинку спрацевала пожарная автоматика. На момент прибытия подразделения у Министерства по надзвучайных ситуациях назиралось мощное задымление на 8-м поверсе. Ратавальники оперативно вывели жильцов из небеспечной зоны. Потерпелых передали бригаде худкой меддопомоги. Огонь был целком ликвидован. Зараз эксперты высветляют ущерб. Обставины инциденту. Футболісты МЛ «Вітебск» не змаглі прабіцца ў наступны этап Лігі чэмпіёнаў і выбылі з галоўнага Еўракубка. У адказным паядынку ў гасцях айчынны чэмпіён у напружанай барацьбе саступіў румынскай камандзе «Універсітаце» з лікам 0-1. Далей беларусы працягнуць свой дэбютны міжнародны сезон у трэцім па рангу еўрапейскім турніры Лізе канферэнцый, дзе сустрэнуцца з чарнагорскім клубам «Сутьеска». Великое хореографичное шоу «Танцуй, славянская душа» открыло программу концертов у летнем амфитеатре на Славянском базаре у Витебску. Своё майстерство глядачам презентовали ансамбли «Хорошки», «Белые росы», «Талака», так само московский коллектив имя Игора Моисеева и сербский национальный гурт «Кола». Наведвальники убачили богатую палитру народных нумаров, включающую словацкую, польку, македонскую интерпретацию и знакомитый гапак. Грандиозный творческий проект прошел с великим успехом и собрал горячие аплодисменты публики. У Мінску зараз плюс 19, по данным Белгидромета. Сегодня в Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков. Температура поветра до 30 градусов тепла. В областных центрах у день чекается. У Витебской Могилеве плюс 24-26, у Гродни 26-28, у Гомеле 27-29, у Бресте 28-30. У столицы до 26 тепла, без істотных опадков.
2: Радио «Столица.бай».

0: подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнє шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Так, другая година «Веселые твары» знов у студии. И что у наших планах? Будем гулять у роковой думки. Это музычная гульня. Усёй другой годины будут несколько подказок и про песню, и про гурт. Дочакайтесь. Так само загуляем у часопусы. Это напроканцы другой годины. Такая своя особливая проверка интуиции и нашей, и наших слухачов. Так само будем разом поглубляться у пену Дион, что назбиралася. Причем зробим это с наступными гуртами и выконавцами. Давайте вам расскажем, послухаем хутка Фила Коллина, так само российский гурт Шеду, Three Days Grace, Anyway, наши белорусы, Green Day, Эверест, так само наш белорусский гурт, Firefly, Arian и не только. Бо, конечно, дадастся еще одна композиция з роковых думок, але покуль мы вам не скажем ни назву, ни гурта, ни песни. Вось таким чином. И, конечно, не забудемся про рубрику для тех, кто за рулем.
2: Алло, нечто терминовое?
3: Я ж просила тебя, а ты...
2: Слухай, давай поздней, я за рулем.
1: А у нас такая новина. У Беларуси з'явилось одразу два новые участки контролю средней хуткости. Называем ДЕ. У Шумлинским и Полоцким районах Витебской области на автодорозе П-20 Витебск-Полоцк-Мяжа Латвии запустили одразу два участки контролю средней хуткости. Хуткостные обмежевания, которые контролируют системой, наступные. Для легковых автомобилей, мотоциклов и автобусов 90 км за годину. Для грузовых транспортных средств 70. Як попереджваюць у Дзяржаўтаінспекцыі, на указаных участках высокая верагоднасць выхаду на праезную частку дзікіх жывёл. Таму, калі ласка, будзьце уважлівыя. Мы з Данілам хуткасць кантралюем, паступова, дарэчы, разганяемся, так, у межах дазволенага і набліжаемся да гульні «Ракавыя думкі». Хутка вернемся, каб распачаць гульню.

0: Голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Есть таки один коллектив, и песня у них так само есть, покуль, назвы яких по певных причинах мы сказать вам не можем, але можем вам огучить подсказки. У нас яны поделяются на два блоки. Первое тычется назвы коллективу, а другие – якую песню мы сегодня выбрали для роковых думок. А еще у нас есть подсказка от штучного интеллекта. Покуль кружочки отпочивают, это значит, что и Василь наш отпочивая. Тому подсказывает для нас штучный интеллект. Ну, махчима без подказок от ведущих, расшифровать подказки интеллекту так само складано будет. Тому давайте найперш послухаем подказки эфирные, якія тычатся першая назвы коллектива. Даўнее пераканання, што назва гурта ў перакладзе азначае «хуткая мода», агульная памылка і няправільны пераклад. Фактычна, гэта азначае «навіны моды». І асновай для назвы стаў аднайменны французскі, падкрэсліваем часопіс, які выпадкова патрапіў на вочы вакалісту. Вось так. Ну і што тычыцца падказкі ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». «Гульня ракавыя думкі» так называецца гэты пост. Звярніце ўвагу на гэтага хлопца. Вось ён сядзіць і так атрымлівае асалоду. А чаго? Пакуль не скажам. Будуць чарговыя падказкі і абавязкова вам раскажам. Таму, калі ласка, калі ў вас ёсць некія варыянты, дасылайце іх нам у тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» пад апошнім пастом «Гульня ракавыя думкі». І таксама на наш нумар у тэлеграме, нагадаем, 996-7002, код 33.

0: Тут кожная нота – особная история. Акорды несуть рэха целых поколений. У нас збираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».
1: Слухай, любимое.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы полудень» студии с выпуском новин у Владимир Казаков. 35-й международный фестиваль мастацтва «Славянский базар» у Витебску урочисто открывается сегодня. На сцену выйдут артисты из Беларуси, России, Италии, Сербии, Казахстана, Молдовы, Китая и инших краин. Издивлять будут как рок-музыканты, так и народные коллективы и хореографичные ансамбли. Больше за 300 поведомлений об звонках телефонных ошуканцев приняли милиционеры за минулые сутки. Зарегистровано 30 компьютерных злочинств, заблокировано 8 подробленных интернет-сайтов и спынены платежи на 24 замежные реквизиты. Правоохранники затримали 2 курьеров аферистов. Дзяржаўтаінспекцыя ўзмацняе контроль за аўтобусамі і маршруткамі ў сталіцы. Асаблівую ўвагу інспектары звяртаюць на тэхнічны стан транспарту і выкананне вадзіцелямі правілаў дарожнага руху. Кантралюецца і тое, як аўтамабілісты прадастаўляюць перавагу аўтобусам і тралейбусам ці правамерна рухаюцца па палосах для грамадскага транспарту. Об необходимости строгого выполнения правил безопасности на водоемах нагадывают ратавальники. По поводу оперативных известок Министерства по надзвичайных ситуациях, с початку купального сезона потонул 71 человек, у тем лику 5 детей. Головными причинами трагедии застаются знаходжение на воде в нетверзом стане, отпочинок на диких пляжах и недогляд батьков. Громадян закликают выбирать только специально обсталяванные места, не заплывать за буйки и ни в яким разе не покидать малых без нагляду. У Мінску зараз плюс 25, по данных Белгидромета, у другой полове дня у Беларуси будет переменная облачность, пераважно без опадков и до 30 тепла. В областных центрах у Витебску и Могилеве плюс 24-26, у Гродни 26-28, у Гомеле 27-29, у Бресте 28-30, у столице до 26 тепла без истотных опадков.

Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-буги до утра. Я люблю буги.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Капсулу с посланием будущим поколениям урочисто передали сегодня музею истории Великой Отечественной войны. Главным удельником встречи у столицы стал фронтовик и вызволитель Беларуси Федор Фещенко. В своем выступлении заслуженный человек особливо отзначил каштовности захования миру и тривалого союза с Россией. На думку ветерана, именно такое братское единство позволяет краине уверенно сопротивляться любым внешним погрозам. По решению организаторов памятный лист официально откроют 9 мая 2045 года под час святкования 100-годового юбилею Великой Перемоги. Международная федерация гандбола зняла с белорусов все обмежования. Теперь на международных стартах наши спортсмены смогут выступать со стягом и гимном. У федерации заявили, что вы решили привести свою позицию в ответственность за пошними рекомендациями Олимпийского комитета об скасовании обмежования для белорусов. Трагичный выпадок гибели дитяти на воде зафиксовали в Ивановском районе. Как поведомили у товариства ратования на водах, трагедия отбылася в агрогородку Горбаха. Мать двухгодового хлопчика на короткий час зашла в дом по речи для малого, покуль той гулял у дворы. Когда женщина вернулась, сына на месте уже не было. И она начала шукать его по всем агрогородку. Раз некоторый час тело дитяти на поверхне штучного водоема зауважил выпадковый светка. Мужчина достал хлопчика на берег, однако медики констатовали смерть. Министерство по надзвичайных ситуациях закликает громадян ни в яким разе не покидать детей без нагляду. Масштабная акция Министерства внутренних справ за безпеку разом стартует сегодня у Витебска в межах Славянского базару. Урочистая церемония почнется о 15-й године на площади Тысячагоддзя. Жыхары и гости фестивального города смогут убачить показальное выступление спецподразделений, роты гоноровой варты и працу кинологов. На тематичных локациях организуют выставу сучасной техники, интерактивный тир, спортивную полосу перешкод и забавы для детей. Программа протягнется до 19 липня и завершится великим концертом с розыгрышем суперприза велосипеда. У Минску зараз плюс 25. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется невеликая облачность без опадков. Ночная температура поветра от 6 по полночному сходе до 18 градусов по заходе, у день до 31 тепла. В областных центрах завтра в день чекается у Витебска Могилеве плюс 23-25, у Гомеле 24-26, у Гродне 27-29, у Бресте 29-31. У столицы ночи 12-14, у день до 27 тепла без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, мы протягнем зараз знакомиться далее с сегодняшними рок-фактами. Яны присвечены сусветному дню змеи, и мы высветляем, что объединяет рок-музыкантов и этих паузунов, кто их любит, кто смиротно боится. До речи, про это доведались о первой половине программы, про удавов Элиса Купера, який зарабил их своей визитной карткой своих змрочных шоу. Так само про домашний зоопарк Слэша, у якого было каля сотни змей, таких великих он любил первоважно трымать. Ну и, конечно, про афидеофобию, ти боясь змей Ники Сикса. Черговая история про рок-гурт White Snake. Назва легендарного рок-коллектива перекладывается как «Белая змея». До речи, з'явление этого рок-гурта отбылось, дякуючи вокалисту Дэвиду Кавердейлу, после распада легендарных Deep Purple в 1976 году харизматичный артист начал сольную карьеру. Он выпустил две пластинки, одна из которых называлась White Snake. Ну и именно в гонор первого из этих релизов был назван гастрольный гурт Дэвид Ковердейлс White Snake. С часом музыканты объединялись у полновартостный коллектив, и вот приставка Дэвид Ковердейл отпала, осталось только культовое имя. А кроме назвы, змеиная тематика у этого коллектива эпизодично сопровождала, были вокладки альбомов, так само на некоторых ранних релизах гурта выкористовывались змеиные мотивы у графицы и промо-материалах. Нагадаю, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас идет голосование у пятерцы топ-рок-фактов. Мы обираем самые цікавые про рок-музыкантов и их относины до змей.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Не застелена постель, утра не будет нас совсем. На экватор.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у самый маленький город Белоруссии, у Десну, каб убачить мост, паром и больницу. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Едем сюды по автомобильным мосте, коли рухаться с районных миёров. Мост гэты излучая берахи раки Десна, якую мясовая ласкаво называют Десёнка, рассказывая наш гид по городе Вольга Сморщук.
2: Мост был заложен в 1905 году по приказу Николая I, чтобы соединить две части города. Он остался единственный с таким деревянным покрытием и легким налетом асфальта. Покрытия. Периодически у нас покрытие моста меняется, обновляется.
1: Покольки мосту больше за 100 годов, для зручности у мясцовых ён 100-годовый, а у некоторых крыницах его называют одним из деснинских цудов. Его могло б не быть. У гады великой чины, коли фашисты одыходили с города, каб не пустить советские танки, заклали под мост узручатку. Однако поспели взорвать только один пролет, после войны пошкодшены, заменили на, кажуть, трофейны из Германии, але уже у іншой конструкции, и сёння драўляное покрыццё захавалася. Дарэчы, трапіць у город можна не толькі по суше, але і по воде. Стаіш на беразе Десны, бачыш не толькі яе, а і заходнюю Двіну, і вось на процілеглым яе баку Полацкі район, і злучае іх паром.
2: Паромная переправа – это действительно фишка нашего города. Она представляет собой баржу, на которую установлен тракторный мотор, который, натягивая пушки, его канаты, тросы, переправляет людей. Вот по нашей Западной Двине в свое время, с 1919 года по 1940 год, проходила государственная граница. И мы с вами располагаемся сейчас на западной части. И нас называли ласково западниками, а вон ту часть называли ласково восточниками.
1: З берага заходняй Двіны нікуды не адыходзім, бо тут знаходзіцца цікавы гістарычны рарытэт, дакладней яго руіны.
2: Это бывшая городская больница, построена в 1905 году по указанию Николая I. Такое разрушение она, конечно, претерпела во время Великой Отечественной войны. Внешний вид самого здания еще сохранен. Внутреннее, конечно, уже идет полное разрушение. Там очень большие интересные подвальные помещения, которые оштукатурены довольно-таки интересным раствором. На этом растворе можно увидеть газетные издания, относящиеся даже к концу 19 века.
1: Здаецца, гэтыя пакоі, усё астатняе, што засталося ад больніцы, дыхае гісторыяй і таямнічасцю. Вось дакранешся рукой, адразу будзеш ведаць пра тое, што хавае ў сабе старажытны будынак. Увогуле, здаецца, гэта не больніца, а некі палац ці, можа, тэатр. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. В студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Новые программы по стороне суместного насенного материала затвердили Министерство сельской господарки Беларуси и России. На рабочей встрече в Алтае баки домовились поширить интеграцию в межах одной аграрной политики. Выкористание сучасных геномных технологий дозволило скоротить термин селекции до 3-5 годов. Белорусские гибриды бульбы, бураков и рапсу уже демонструют высокую продукционность на российских полях. Стратегичной метой названо полное обеспечение союзной державы у власти ресурсами для харчовой безпеки. Третий международный фестиваль социального кино «Агульное життё» урочисто открылся сегодня в Витебском доме кино. Творчий проект проходит в межах Дён союзной державы на масштабном форуме «Славянский базар». Организаторы одобрали для показу глубокие и тонкие стужки, которые иллюстрируют соправдные духовно-моральные каштовности. Все сеансы для жихаров и гостей города будут бесплатными. У стартовый день глядачам презентовали фотовыставу смоленских майстров и документальную картину «Першая назавжды» про знакомитых космонавтов. Системное порушение в сфере аховы и выкористания нетров выявили органы прокуратуры в Гродинской области. Подчас рейдов в 8 районах правоохранники зафиксовали 12 фактов самовольной сдобычи корыстных выкопнев поза межами установленных карьеров. Такие незаконные деньги нанесли шкоду природе на сумму больше як 1 800 000 рублей. Так само эксперты выявили выпадки дренного заховывания уродливого пласта глебы и факты невыплаты податков 15 предприемствами. По потребованию прокуроров уся запозиченность перед бюджетом погашена. Поединок у отказ Борисовского Бате у первом квалификационном раунде футбольной лиги конференции покажет сегодня телеканал «Беларусь-5». Наша команда встретится на нейтральном поле у Азербайджане с албанским клубом «Эльбасани». Встреча начнется у 8 вечера. Первая гульня этих соперников завершилась ничьей с ликом 1-1. Переможца этого двухматчевого супротстояния в наступном круге отбору позмагается со швейцарским «Сьоном». У Минску зараз плюс 26, по данным Белгидромета. Завтра в Беларуси прогнозуется невеликая облачность без опадков. Ночная температура поветра от 6 по полуночному сходит до 18 градусов по заходе. У день до 31 тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебской Могилеве плюс 23-25, у Гомеле 24-26, у Гродне 27-29, у Бресте 29-31. У столицы в ночи 12-14, у день до 27 тепла без опадков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Лета, пара адпачынку. Хтосьці, акрамя простага баўлення часу на дачах, наведвае лясы, збірае грыбы, ягады і іншы раз нават не задумваецца аб мясцовых жыхарах. Каго можна сустрэць у лесе? Як правільна сябе паводзіць пры такіх кантактах? І ці трэба браць з сабой сабаку? Аб гэтым і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны, дзякуючы спецыялістам.
2: Ведущий инженер по охотничьему хозяйству Минского государственного производственного лесхозяйственного отделения Жданко Александр.
1: Александр, ну вот лето, усе накировываются на отпочинок. Хтось просто прогуляться по лесе любит, хтось ягодки, грибочки. Треба быть осторожными.
2: Да, все верно. В последние годы отмечается значительный рост численности диких животных, в том числе и таких хищников, как и медведь в частности. И все чаще происходят встречи с данными видами. Теперь ничего субординарного нету в том, чтобы увидеть в вечернее время пасущихся косуль на полях, также и прочих животных, лису, и оленей, и лося, все можно увидеть. Это уже не редкость. Даже участили случаи захода диких животных в населенные пункты. Постоянно поступают сигналы. Довольно часто лисы заходят по разным причинам. Не обязательно они должны быть там инфицированы вирусом бешенства. Где-то недалеко лес, в поисках пропитания заходят в населенные пункты.
1: Яны, что называется, до нас это не так можно еще пережить. А вот коли мы до их, лисичку мало кто сполохается, эти зайчика. А на козулю поглядишь, и махчем некое такое замилование. А вот медведи, волки. Я не упомню, что я бы хотела с ними сустреться в лесе.
2: Ну да, лес все-таки это для них это, естественно, среда их обитания, это их дом. Поэтому, ну, в первую очередь, не нужно паниковать, бояться при встрече даже того же медведя. Для медведя человек тоже представляет опасность, они нас, в принципе, скажем так, боятся и опасаются. Здоровый зверь, адекватный, он постарается уйти еще до того, как вы его заметите. Что мы можем сделать, чтобы предупредить встречу, в частности, давайте, с медведем тем же.
1: Так.
2: Были в Российской Федерации там по-разному, в тайге. Как местные говорили, главное не идти тихо, чтобы не подойти к нему слишком близко и не застать его врасплох. Потому что где-то он может и отвлечься, где-то ветерок не туда подул. И вы можете подойти к нему слишком близко, и он при встрече с вами будет чувствовать в первую очередь опасность для себя и в целях защиты может наброситься, чтобы избежать угрозы. Поэтому при перемещении в лесу, особенно в тех местах, где обитают такие хищники, как медведь, нужно идти, издавая какой-нибудь шум, там, либо палочкой стучать по дереву, либо насвистывать, там, петь.
1: Спевать можно.
2: Спевать тоже, да, можно. Чтобы он вас учуял заблаговременно и ушел. А он уйдет в любом случае.
1: А коли сустрели медведеня?
2: Не нужно к нему подбегать и делать селфи, потому что где-то поблизости явно находится его мать, и она, естественно, будет его защищать и может атаковать.
1: Ну, от медведя, сдается, утекать же бессенсовно.
2: При встрече, конечно, убегать не надо. У зверя может сработать инстинкт хищника, и он увидит, что от него убегают. Он может, наоборот, броситься догонять, как жертву. Да. Нужно, естественно, не кричать, не шуметь, потому что тоже он может это воспринять как агрессию в свою сторону и в целях защиты атаковать. Не издавая лишних движений, держа в поле зрения этого зверя, потихоньку стараться у него отойти. Желательно, конечно, чтобы заметить какое-нибудь укрытие. Может, даже та же дерево или машина где-то неподалеку находится ваша.
1: Медведи любят малинку. И в довольно реальной ситуации, когда ты вот так ягодки сбираешь, и опс, привитание.
2: Ну вот я говорю, в таких случаях нужно издавать какие-то шумы, чтобы зверь вас услышал.
1: Коли не рекомендуется заходить в лес?
2: Такого времени нету. Ну ночью чего ходить по лесу-то? Нет, в любое время, если зверь учуял человека, он уйдет. Даже вот и в командировке выезжал, и в Борисовский район. Ну... подъезжаем, смотрим, ну, медведь на поле пасется там, корм. Как он увидел человека или движение, машину, он сразу уходит в лес. Только если уже там зверь действительно там, либо он травмированный, раненый, вот в целях самозащиты он может броситься.
1: А что на конт змей?
2: Ну, змея тоже нет у нее смысла нападать на человека. Она постарается тоже уйти, только если вы там на нее не наступите. Там, или нужно быть более аккуратным уже, если говорить про змей.
1: И такое серьезное пытание. Брать и не брать у лес собаку?
2: Конечно, собака. Может и отпугнуть зверя, а может наоборот привлечь зверя. Привести. По-моему, даже были случаи, когда собака, убегая от медведя, допустим, от того же, в мировой практике, бросалась под ноги хозяину, ища за защиту в нем и тем самым подставляя хозяина. Смотришь в практике, где в Канаде, вот почему там медведь напал на людей. Вот так же собака. Она выскочила, медведь ходил рядом, спровоцировала, а потом бросилась в палатку к людям туда. Ну и медведь, естественно, за ней. Вот и все здоровый медведь кругом, хватает ему дичи, он на человека, ему никакого интереса до человека нет. Если он травмированный и не может просто достать и добыть естественные виды корма, тогда он ищет, где, ну, попроще добыть. Если взять волка, допустим, так собака для него является деликатесом. Она может ему утащить вашу собаку.
1: А что пожидаем нашим слухачам?
2: Хочется пожелать нашим слушателям больше проводить времени в диких условиях, в лесу, на природе, и чтобы это им доставляло радость, в том числе и встречи с дикими животными.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер – ведущий инженер по паляўнічай гаспадарцы Минского державного вытворчага лесогаспадарчага объединения Александр Жданко. Я Жданута Анчелевская. На этом развитываюся самыми лепшими пожаданиями.
0: Столичный гость.
3: Зароблено для тебя. Радио «Столица».

0: летом на дворе.
1: Навигатор.
2: Сябры мои, зараз у нас 17:34. Отзначаем сусветный день штучного интеллекту и расскажу, каким будет завтра на дворе. Оно как алгоритм, покуль предсказальное, але не забывайте, что могут быть помылки, это все ж таки на дворе. Наш прогноз, конечно, докладный, так что слухаем. У Минску чекается +25, +27, сонечно, идеально для того, как скористаться AI прогнозом на дворе. И он хучей за все скажет вам то же самое, тому слухайте лепш нас. Брест 29:31, ясно, и солнце, как бесшумная праца сервера, яркая и без перешкод. У Гродни будет 27-29, пераменная облачность, ветер, як алгоритм рекомендаций дьме, але не заусёды трапляе. У Витебску чакаецца 23-25, сонейка, солнце, яно як нейрасетка, якая спрабуе намаляваць прамені. Гомель 24-26, без ападкаў, на дворе, як ідэальны код, без памылак. Магілёў 23-25, ясна, яснае неба, як даныя без шуму, чыстыя і зразумелыя. Як і наша музыка, сябры, застаёмся з намі, гоу!

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Только что хлопцы с Сабатону проспевали нам «Прима Виктория», и, конечно, перемога у всех чекает тех, кто застанется с нами на другую годину. Первая скончилась как сеанс машинного навучания, хутка, але с почуттем, что мы доведались о нечто новое. Не спыняемся, сябры, не переключайтесь, бо без нас ваш эфир будет прикладно, как штучный интеллект без данных. Сустракаемся после выпуску новин.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 42 хвилины, радио столица, драйв-чат, сусветный день штучного интеллекту. Читаю ваши комменты, написали вы сегодня шмат, починаем. Питер Гриффин пишет: добрая спроба, Скайнет, приветствие вам. Питер Сирена написала: пригожа увайшов у наше грешное життё не только як нейтральный суразмовца, але як и прилада для працы. Мне все подобается. Сирене подобается працовать со штучным интеллектом. Далее читаем, что у нас. Далее написала Гринвик: штучный интеллект можно створить, а вось мудрость покуль что не. Тут головное покуль что дякуй к Гринвик за ваш комментарий. Давно вас не бачили. Питер Гриффин уже по традиции нам досылая верш. Подкажа полечить откажа, про секунду знойди отказ. Штучный розум, могутная сила, что змяняя житё наш. И час. Дякуй, Питер, вы выдатный поэт. Пишите еще, будем читать. Ну и, конечно, от Василя Мемчики, а от Мальвины приветствие усім. Каже, что для яе штучный интеллект вельми добрый сябра. Ну и пошли мемчики про чат GPT, про сябров. Живы наш чат, долучайтесь, сябры, все комменты читаю. Так, я однойчи попросил нейросетку написать верш для девчонки. И она выдала нечто про личбовую любовь. Я вырашил, что лепш напишу сам. Тут нам поведомил слухач. Шановный, можете попросить нашего Питера Гриффина с чата. И он напишет лепш. Мы бачим, у него отрымливается неадренно. Моя бабуля называет компьютер «гэтая машина». Але коли я показал ее, як штучный интеллект перекладая тексты и пишет песенки, она сказала: о, цікава. Мне так само здаецца, что цікава, будем назирать, до чего это все приведе нас, человечество, на огул. Ну и рухаемся под лепшие хиты. Погнали!

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 гадзін. Якую махлярскую схему арганізавалі сябры падлеткі і як ліст задзела кадраў ператварыўся ў страту ўсіх зберажэнняў. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Ягор Шэўчык. Брэсцкія праваахоўнікі спынілі дзейнасць хакерскай групы. Трое падлеткаў планавалі распаўсюджваць шкоднасныя праграмы з мэтай вымагальніцтва грашовых сродкаў, паведаміў намеснік начальніка ўправлення па супрацьдзеянні кіберзлачыннасці Брэшчыны Алег Калтуневіч.
2: Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности Брестской области совместно со следователями пресечена деятельность группы киберпреступников. Установлено, что 2 17-летних и 1 18-летний жители Брестской и Гродненской областей разрабатывали, модифицировали и тестировали вредоносное программное обеспечение, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Среди созданных программ – трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным с целью вымогательства, а также программ для хищения аккаунтов мессенджера Telegram. Один из фигурантов использовал программы для незаконного доступа к компьютерам и кражи персональных данных. Со слов задержанных, они познакомились в тематических интернет-сообществах и планировали создать хакерскую группу для распространения программ вымогателей и последующего вымогательства денежных средств. Однако реализовать преступный умысел не успели. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
1: 75-годовая мінчанка стала ахвярой телефонных аферыстаў. Як паведаміла старшы інспектор групы інфармацыі і грамадскіх сувязей Фрунзенскага района сталіцы Ілона Буранко, незнаёмец прадставіўся супрацоўнікам следчага камітэта і пераканаў жанчыну пакінуць усе зберажэнні ў кустах, каб задэклараваць іх.
3: Во Фрунзенское РУВД обратилась 75-летняя мінчанка, которой в мессенджере пришло сообщение якобы из отдела кадров организации, где она подрабатывает. Ей сообщили, что произошла утечка информации, и для урегулирования некоторых вопросов с ней свяжутся правоохранители. Позже ей действительно позвонил незнакомец, который представился сотрудником Следственного комитета. Мужчина сказал, что от имени мінчанкі производятся незаконные финансовые операции, а сама она является подозреваемой по уголовному делу. Мошенники еще несколько раз связывали с женщиной под видом разных силовых структур и запугивали ее обыском и лишением свободы. Чтобы этого избежать, они предложили собрать все накопления и обналичить деньги со счетов, после чего декларировать их. Однако вместо подачи заявления в налоговую службу ей велели положить деньги в черный пакет и оставить в кустах. Испуганная мінчанка сняла 32 тысячи рублей, собрала хранившиеся дома 2000 долларов США и 100 евро и отвезла по указанному маршруту, и только потом поняла, что стала жертвой обмана. По данному факту проводится проверка. Милиция напоминает, если незнакомцы по телефону просят вас задекларировать деньги через курьера, то немедленно положите трубку и обратитесь в милицию или в налоговую службу по коротким номерам 102 и 189.
1: У сталічную міліцыю звярнуўся 15-гадовы мінчанін, які стаў ахвярай махляроў. Падлетку ў мэсэнджэры патэлефанавалі нібыта супрацоўнікі мабільнага аператара і пераканалі назваць код з СМС. Затым з ім звязаліся і лжэсупрацоўнікі розных ведомстваў і заявілі, што ад імя дзіцяці нібыта пераводзяць грошы на фінансаванне замежных вайсковых фарміраванняў. Аферысты прапанавалі падлетку задэклараваць зберажэнні бацькоў. Калі хлопец прызнаўся, што не ведае, як гэта зрабіць, яму патлумачылі, трэба ўзяць усе наяўныя грошы і перадаць іх для праверкі. Мінчанін сабраў дома звыш 11 тысяч рублёў, якія забраў невядомы кур'ер. Толькі пасля гэтага падлетак зразумеў, што яго падманулі і звярнуўся па дапамогу да праваахоўнікаў.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Александр Лукашенко урочисто открыл юбилейный славянский базар у Витебску. По традиции президент так само вручил узнагороды. Гран-при дитячего музычного конкурса отримала белоруска Лизавета Цупрык. 35-й фестиваль собрал рекордную колькость удельников, представников 52 краин и каля 8 тысяч артистов. У программе фестиваля сёлета зорки с Беларуси и России, а так само артисты из Италии, Сербии, Казахстана, Израиля, Молдовы, Китая и інших краин. Картина Марка Шагала «Над городом» упершиню экспонуется на славянском базаре. Выстава с шедевром уродженца Витебска открылась у Мастацким музее фестивальной столицы, поведомляя Белта. Картину привезли с Третьяковской галереи. Под твор майстра у музея обсталевали особную залу. Отзначается, что картина является гимном кахання Шагала до его жонки Беллы. Экспозицию дополняет портрет Марка Шагала, написанный в 1914 году его наставником Юделем Пеном. Беларусь подписала погоднение об створении организации супрацовництва у сферы штучного интеллекта. Церемония отбылась напередодні открытия профильной конференции, якая пройдет в Шанхае. Акрамя Беларуси и России, под документом покинули подписи представники больше як двух десятков краин. Ранее министр замежных справ Максим Рыженков заявил, что наша республика цалком подтримывает инициативу Китая об створении отповедного органа. По его слову, необдуманное применение штучного интеллекта может иметь серьезные социальные наступства. Міжнародная група навукоўцаў выявіла ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга раней невядомы від малпаў, паведамляе Белта са спасылкай на заявы экспертаў. Жывёлы адрозніваюцца невялікімі памерамі, чорнай поўсцю, аранжавай плямай вакол рота і носа і незвычайнымі вакалізацыямі. Даследчыкі адзначаюць, што новы від афрыканскіх малпаў стаў пятым, адкрытым за апошнія 75 гадоў. З-за невялікага арэала і чаканага росту паляўнічага ціску навукоўцы прапануюць прысвоіць жывёлам статус віду пад пагрозай знікнення. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется невеликая облачность без опадков. Ночная температура по ветра от 6 по полночному сходе до 18 по заходе. У день до 31 тепла. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску и Могилеве плюс 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 27-29, у Бресте 29-31. У столицы у ночи плюс 12-14, у день до 27 тепла без опадков.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Лета, пара адпачынку. Хтосьці, акрамя простага баўлення часу на дачах, наведвае лясы, збірае грыбы, ягады і іншы раз нават не задумваецца аб мясцовых жыхарах. Каго можна сустрэць у лесе? Як правільна сябе паводзіць пры такіх кантактах? І ці трэба браць з сабой сабаку? Аб гэтым і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны, дзякуючы спецыялістам.
2: Ведущий инженер по охотничьему хозяйству Минского государственного производственного лесхозяйственного отделения Жданко Александр.
1: Александр, ну вот лето, усе накировываются на отпочинок. Хтось просто прогуляться по лесе любит, хтось ягодки, грибочки. Треба быть осторожными.
2: Да, все верно. В последние годы отмечается значительный рост численности диких животных, в том числе и таких хищников, как и медведь в частности. И все чаще происходит встречи с данными видами. Теперь ничего субординарного нету в том, чтобы увидеть в вечернее время пасущихся косуль на полях, также и прочих животных, лису, и оленей, и лося, все можно увидеть. Это уже не редкость. Даже участили случаи захода диких животных в населенные пункты. Постоянно поступают сигналы. Довольно часто лисы заходят по разным причинам. Не обязательно они должны быть там инфицированы вирусом бешенства. Где-то недалеко лес, в поисках пропитания заходят в населенные пункты.
1: Яны, что называется, до нас это не так можно еще пережить. А вот коли мы до их лисичку, мало кто сполохается, эти зайчика. А на козулю поглядишь, и махчем некое такое замилование. А вот медведи, волки. Я не упомню, что я бы хотела с ними сустреться в лесе.
2: Ну да, лес все-таки это для них это, естественно, среда их обитания, это их дом. Поэтому, ну, в первую очередь, не нужно паниковать, бояться при встрече даже того же медведя. Для медведя человек тоже представляет опасность, они нас, в принципе, скажем так, боятся и опасаются. Здоровый зверь, адекватный, он постарается уйти еще до того, как вы его заметите. Что мы можем сделать, чтобы предупредить встречу, в частности, давайте, с медведем тем же.
1: Так.
2: Были в Российской Федерации там по разным тайге. Как местные говорили, главное не идти тихо, чтобы не подойти к нему слишком близко и не застать его врасплох. Потому что где-то он может и отвлечься, где-то ветерок не туда подул. И вы можете подойти к нему слишком близко, и он при встрече с вами будет чувствовать в первую очередь опасность для себя и в целях защиты может наброситься, чтобы избежать угрозы. Поэтому при перемещении в лесу, особенно в тех местах, где обитают такие хищники, как медведь, нужно идти, издавая какой-нибудь шум, там, либо палочкой стучать по дереву, либо насвистывать, там, петь.
1: Спевать можно.
2: Спевать тоже, да, можно. Чтобы он вас учуял заблаговременно и ушел. А он уйдет в любом случае.
1: А коли сустрели медведеня?
2: Не нужно к нему подбегать и делать селфи, потому что где-то поблизости явно находится его мать, и она, естественно, будет его защищать и может атаковать.
1: Ну, от медведя, сдается, утекать же бессенсовно.
2: При встрече, конечно, убегать не надо. У зверя может сработать инстинкт хищника, и он увидит, что от него убегают, он может, наоборот, броситься догонять, как жертву. Да. Нужно, естественно, не кричать, не шуметь, потому что тоже он может это воспринять как агрессию в свою сторону и в целях защиты атаковать. Не издавая лишних движений, держа в поле зрения этого зверя, потихоньку стараться у него отойти. Желательно, конечно, чтобы заметить какое-нибудь укрытие. Может, даже та же дерево или машина где-то неподалеку находится ваша.
1: Медведи любят малинку. И в довольно реальной ситуации, когда ты вот так ягодки сбираешь, и опс, привитание.
2: Ну вот я говорю, в таких случаях нужно издавать какие-то шумы, чтобы зверь вас услышал.
1: Коли не рекомендуется заходить в лес?
2: Такого времени нету. Ну, ночью чего ходить по лесу-то? Нет, в любое время, если зверь учуял человека, он уйдет. Даже вот и в командировке выезжал, и в Борисовский район. Ну, подъезжаем, смотрим, ну, медведь на поле пасется там, корм. Как он увидел человека или движение, машину, он сразу уходит в лес. Только если уже там зверь действительно там, либо он травмированный, раненый, вот в целях самозащиты он может броситься.
1: А что на конт змей?
2: Ну, змея тоже нету у нее смысла нападать на человека. она постарается тоже уйти, только если вы там на нее не наступите, там, или нужно быть более аккуратным уже, если говорить про змей.
1: И такое серьезное пытание. Брать и не брать у лес собаку?
2: Конечно, собака. Может и отпугнуть зверя, а может наоборот привлечь зверя. Привести. По-моему, даже были случаи, когда собака, убегая от медведя, допустим, от того же, в мировой практике, бросалась под ноги хозяину, ища за защиту в нем и тем самым подставляя хозяина. Смотришь в практике, где в Канаде, вот почему там медведь напал на людей. Вот так же собака. Она выскочила, медведь ходил рядом, спровоцировала, а потом бросилась в палатку к людям туда. Ну и медведь, естественно, за ней. Вот и здоровый медведь кругом, хватает ему дичи, он на человека, ему никакого интереса до человека нет. Если он травмированный и не может просто достать и добыть естественные виды корма, тогда он ищет, где, ну, попроще добыть. Если взять волка, допустим, так собака для него является деликатесом. Она может ему утащить вашу собаку.
1: А что пожидаем нашим слухачам?
2: Хочется пожелать нашим слушателям больше проводить времени в диких условиях, в лесу, на природе, и чтобы это им доставляло радость, в том числе и встречи с дикими животными.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер – ведучий инженер по паляўнічай гаспадарцы Мінскага дзяржаўнага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання Александр Жданко. Я ж Данута Анчелевская. На гэтым развітваюся самымі лепшымі пажаданнямі.
0: Сталічны госць. Радио «Столица». Слухай.

0: Реклама на радио столицы.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь. Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.